Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 7 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. 28 сентября состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском городском округе. На заседании обсуждены итоги осуществления антикоррупционного мониторинга, заслушана информация руководителей отдельных муниципальных организаций о реализации мероприятий по предупреждению коррупции, а также рассмотрен ряд иных вопросов. Подробнее с информацией о заседании комиссии можно ознакомиться на официальном сайте главы и администрации в разделе «Противодействие коррупции». Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Творческая лаборатория Театра наций в Театре кукол «Сказ» завершилась показом 2 эскизов спектаклей «Домашний айсберг» и «Старик и море». Эти спектакли стали подарком для всех поклонников театра. Уникальность прошедшей лаборатории состоит в том, что она охватила практически все сферы работы театра. Свои знания усовершенствовали не только артисты и технические специалисты, но и мастера творческих мастерских и административные работники. Спортивный клуб «Кедр» приглашает всех сдать нормативы ГТО в октябре. 8 октября – стрельба из пневматической винтовки. 16 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. 18 октября – плавание. И 28 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. Для выполнения нормативов необходимо наличие УИН-номера, медицинского допуска и документа, удостоверяющего личность. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 октября ночью ожидается до 0 градусов. Днем до 5 градусов тепла. Дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
2: И кстати, за полчаса тело выделяет достаточно тепла, чтобы вскипятить 2 литра воды.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Сеть магазинов «Ремекс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Icon» или «Pirelli» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Ремекс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Ремекс».
4: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 2. 12.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: И, кстати, на Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 7 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. 28 сентября состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском городском округе. На заседании обсуждены итоги осуществления антикоррупционного мониторинга. Заслушана информация руководителей отдельных муниципальных организаций о реализации мероприятий по предупреждению коррупции, а также рассмотрен ряд иных вопросов. Подробнее с информацией о заседании комиссии можно ознакомиться на официальном сайте главы и администрации в разделе «Противодействие коррупции». Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Творческая лаборатория Театра наций в Театре кукол «Сказ» завершилась показом 2 эскизов спектаклей «Домашний айсберг» и «Старик и море». Эти спектакли стали подарком для всех поклонников театра. Уникальность прошедшей лаборатории состоит в том, что она охватила практически все сферы работы театра. Свои знания усовершенствовали не только артисты и технические специалисты, но и мастера творческих мастерских и административные работники. Спортивный клуб «Кедр» приглашает всех сдать нормативы ГТО в октябре. 8 октября – стрельба из пневматической винтовки. 16 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. 18 октября – плавание. И 28 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. Для выполнения нормативов необходимо наличие УИН-номера, медицинского допуска и документа, удостоверяющего личность. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 октября ночью ожидается до 0 градусов. Днем до 5 градусов тепла. Дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
3: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41. Южный микрофон.

0: ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Примекс».
1: И, кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашус» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашус». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
2: И кстати, чем холоднее в комнате, в которой вы спите, тем больше вероятность дурного сна.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж, начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: И, кстати, Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
5: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
6: И, кстати, во время ужина человек глотает примерно 300 раз.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Реклама на N-Radio.
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: И, кстати, все виды жуков съедобны.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: И, кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Гала Шуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера.

0: Эх, скидки до 30%.
1: Магазин Gala Shoes. Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
0: Ждем вас на Комсомольской 12.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 465-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: И кстати, скорость тьмы равна скорости света.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума.

тренировки памяти и скорочтения. Двигаются к результатам, как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
6: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива – 70 терабайт.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
2: И кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 7 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. 28 сентября состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском городском округе. На заседании обсуждены итоги осуществления антикоррупционного мониторинга. Заслушана информация руководителей отдельных муниципальных организаций о реализации мероприятий по предупреждению коррупции, а также рассмотрен ряд иных вопросов. Подробнее с информацией о заседании комиссии можно ознакомиться на официальном сайте главы и администрации в разделе «Противодействие коррупции». Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Творческая лаборатория Театра наций в Театре кукол «Сказ» завершилась показом 2 эскизов спектаклей «Домашний айсберг» и «Старик и море». Эти спектакли стали подарком для всех поклонников театра. Уникальность прошедшей лаборатории состоит в том, что она охватила практически все сферы работы театра. Свои знания усовершенствовали не только артисты и технические специалисты, но и мастера творческих мастерских и административные работники. Спортивный клуб «Кедр» приглашает всех сдать нормативы ГТО в октябре. 8 октября – стрельба из пневматической винтовки. 16 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. 18 октября – плавание. И 28 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. Для выполнения нормативов необходимо наличие УИН-номера, медицинского допуска и документа, удостоверяющего личность. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 октября ночью ожидается до 0 градусов. Днем до 5 градусов тепла. Дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы.

0: Самый вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, скорость тьмы равна скорости света.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
5: И, кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на N-Radio.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
5: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
4: Живой юмор, острые шутки.
5: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
4: Такое бывает нечасто.
5: Цена входа – 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
6: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
7: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных

0: Керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
1: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 7 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится два раза в год. 28 сентября состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском городском округе. На заседании обсуждены итоги осуществления антикоррупционного мониторинга, заслушана информация руководителей отдельных муниципальных организаций о реализации мероприятий по предупреждению коррупции, а также рассмотрен ряд иных вопросов. Подробнее с информацией о заседании комиссии можно ознакомиться на официальном сайте главы и администрации в разделе «Противодействие коррупции». Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Творческая лаборатория Театра наций в Театре кукол «Сказ» завершилась показом двух эскизов спектаклей «Домашний айсберг» и «Старик и море». Эти спектакли стали подарком для всех поклонников театра. Уникальность прошедшей лаборатории состоит в том, что она охватила практически все сферы работы театра. Свои знания усовершенствовали не только артисты и технические специалисты, но и мастера творческих мастерских и административные работники. Спортивный клуб «Кедр» приглашает всех сдать нормативы ГТО в октябре. 8 октября – стрельба из пневматической винтовки. 16 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. 18 октября – плавание и 28 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. Для выполнения нормативов необходимо наличие УИН-номера, медицинского допуска и документа, удостоверяющего личность. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 октября ночью ожидается до 0 градусов. Днем до 5 градусов тепла. Дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы.

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, первый перевод «Гамлета» на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет принц датский».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиц на Ленина 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: Сеть магазинов Remax напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. Remax снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин Icon или Pirelli шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41

0: Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Римэкс.
1: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: И кстати, два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле,

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, крокодил не может высунуть язык.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
5: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
6: И, кстати, в небе звезд больше, чем песчинок на земле.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8 965 515 77 50.

0: 52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, язык кита весит как слон.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: «Сафьян» – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. «Сафьян» – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. «Сафьян» – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. «Сафьян» – это доверие, мода, комфорт. «Сафьян» – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. «Сафьян» на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
4: И, кстати, на Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 2.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
4: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов.

0: день недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
1: И, кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: в Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. 28 сентября состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском городском округе. На заседании обсуждены итоги осуществления антикоррупционного мониторинга. Заслушана информация руководителей отдельных муниципальных организаций о реализации мероприятий по предупреждению коррупции, а также рассмотрен ряд иных вопросов. Подробнее с информацией о заседании комиссии можно ознакомиться на официальном сайте главы и администрации в разделе «Противодействие коррупции». Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Творческая лаборатория Театра наций в Театре кукол «Сказ» завершилась показом 2 эскизов спектаклей «Домашний айсберг» и «Старик и море». Эти спектакли стали подарком для всех поклонников театра. Уникальность прошедшей лаборатории состоит в том, что она охватила практически все сферы работы театра. Свои знания усовершенствовали не только артисты и технические специалисты, но и мастера творческих мастерских и административные работники. Спортивный клуб «Кедр» приглашает всех сдать нормативы ГТО в октябре. 8 октября – стрельба из пневматической винтовки. 16 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. 18 октября – плавание. И 28 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. Для выполнения нормативов необходимо наличие УИН-номера, медицинского допуска и документа, удостоверяющего личность. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 октября ночью ожидается до 0 градусов. Днем до 5 градусов тепла. Дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Гала Шуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Гала Шуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 2. 12.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «N-Radio».

0: кредом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости-бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71. Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Категория 18+.
2: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
6: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5-46-01 или 5-44-54, код города 343-57. 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57.
7: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
8: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-513-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: Сеть магазинов «Релекс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Ремекс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Ремекс».
6: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
7: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится два раза в год. 28 сентября состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском городском округе. На заседании обсуждены итоги осуществления антикоррупционного мониторинга, заслушана информация руководителей отдельных муниципальных организаций о реализации мероприятий по предупреждению коррупции, а также рассмотрен ряд иных вопросов. Подробнее с информацией о заседании комиссии можно ознакомиться на официальном сайте главы и администрации в разделе «Противодействие коррупции». Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Творческая лаборатория Театра наций в Театре кукол «Сказ» завершилась показом двух эскизов спектаклей «Домашний айсберг» и «Старик и море». Эти спектакли стали подарком для всех поклонников театра. Уникальность прошедшей лаборатории состоит в том, что она охватила практически все сферы работы театра. Свои знания усовершенствовали не только артисты и технические специалисты, но и мастера творческих мастерских и административные работники. Спортивный клуб «Кедр» приглашает всех сдать нормативы ГТО в октябре. 8 октября – стрельба из пневматической винтовки. 16 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. 18 октября – плавание. И 28 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. Для выполнения нормативов необходимо наличие УИН-номера, медицинского допуска и документа, удостоверяющего личность. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 октября ночью ожидается до 0 градусов. Днем до 5 градусов тепла. Дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, одна космическая секунда равна 500 земных лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активность

0: к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиз на Ленина 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиз на Ленина 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 0222.
6: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Урал Электромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
7: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
8: И, кстати, одной каплей нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: в Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 7 по 9 октября в Новоуральском городском округе пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также системы экстренного оповещения через телевидение. 9 октября в 10:40 зазвучат сирены и громкоговорители крупных предприятий. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит информационное сообщение. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится 2 раза в год. 28 сентября состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском городском округе. На заседании обсуждены итоги осуществления антикоррупционного мониторинга. Заслушана информация руководителей отдельных муниципальных организаций о реализации мероприятий по предупреждению коррупции, а также рассмотрен ряд иных вопросов. Подробнее с информацией о заседании комиссии можно ознакомиться на официальном сайте главы и администрации в разделе «Противодействие коррупции». Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Творческая лаборатория Театра наций в Театре кукол «Сказ» завершилась показом 2 эскизов спектаклей «Домашний айсберг» и «Старик и море». Эти спектакли стали подарком для всех поклонников театра. Уникальность прошедшей лаборатории состоит в том, что она охватила практически все сферы работы театра. Свои знания усовершенствовали не только артисты и технические специалисты, но и мастера творческих мастерских и административные работники. Спортивный клуб «Кедр» приглашает всех сдать нормативы ГТО в октябре. 8 октября – стрельба из пневматической винтовки. 16 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. 18 октября – плавание. И 28 октября – прием зальных видов испытаний и стрельба из электронного оружия. Для выполнения нормативов необходимо наличие УИН-номера, медицинского допуска и документа, удостоверяющего личность. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 октября ночью ожидается до 0 градусов. Днем до 5 градусов тепла. Дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир-квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир-квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
2: И, кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
3: И, кстати, Россия является единственной в мире страной, которая обмывается 12 морями.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 465-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
6: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
7: И, кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

N Radio. 107,9 МГц.

0: В Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.